боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я саму боги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я саму боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажье диха, здай всяк члоук се мин насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир. Резу кар сам нор, я смам кромп.